ᱥᱟᱵᱤᱨᱮ ᱟᱭᱵᱟᱢ ᱥᱭᱟᱢᱱᱮ ᱥᱟᱠᱯᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱢ ᱥᱮᱢᱟᱪᱟᱨᱟᱱᱮ ᱥᱮᱨᱮᱝᱵᱟ ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨᱤ ᱢᱟᱛᱟᱢᱤᱥᱮ ᱟᱫᱚᱢᱱᱟ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱛᱟᱵᱤᱨᱤ ᱵᱟᱥᱤ ᱢᱮᱜᱟᱦᱟᱨᱡᱟ ᱢᱚᱦᱚᱢ ᱫᱟᱥᱢᱤᱠ ᱢᱟᱝᱜᱟᱜᱤ ᱮᱯᱷᱮᱢ ᱥᱟᱝᱜᱟᱭ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱫᱮᱜᱤᱱᱤ।